0: это? Это учитель.
1: Учитель спрашивает:
2: Наташа, где твоя книга?
1: Наташа отвечает:
0: вот она.
3: Маша, что ты сейчас делаешь?
0: Я читаю.
4: Маша, это ты?
0: Да, это я.
4: Что ты делаешь?
0: Слушаю радио. А ты?
4: А я читаю.
1: Саша, ты читаешь?
3: Нет, я не читаю.
5: Où est le magasin?
4: Я не понимаю.
0: Я тоже не понимаю.
5: Where is the shop?
3: А, понимаю. Вот он.
1: Что вы читаете?
0: Мы читаем письмо.
1: Это стол. Это парта. Это портфель. Это ручка. Это карандаш. Это тетрадь.
2: Фонетические упражнения.
1: Ла-ля. Ло-лё. Лу-лю. Ли-ли. Или-или. Иль. Учитель.
2: Вы-фы-фи. Ве-фе. Портфель. От. Ать, отвечать, понимать. Ел, ель, портфель. Урок 6.
4: Это учительница.
0: Это рабочий.
3: Это инженер.
0: Это тоже инженер.
4: Это врач.
0: Это тоже врач.
3: Мой папа рабочий. Он работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
0: Мой папа инженер. Он тоже работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
4: Моя мама учительница. Она работает в школе. Сейчас она идет в школу.
0: Это поликлиника. Моя мама врач. Она работает в поликлинике. Сейчас она идет в поликлинику.
4: Вова, куда ты идешь?
3: Я иду в магазин.
4: Куда вы идете? Мы идем в школу.
3: Вова идет в магазин, а Наташа едет в магазин.
4: Они едут в школу.
2: Это мел, это тряпка, это губка, это доска.
1: Фонетические упражнения.
2: Са, са, ти, ци, ти, ца, ти, чи, чи, ци, ца, учительница.
1: Та, да, дам, то, до. Дом. На. Но. Он. Она. Оно. Они.